0: степу, где вам 300 рублей на слово, на пару пастан, поставить разу в Ютоку, узрей сам себе сам и тебя.
1: Киро, да, вы знаете, как вы поставите разу то в Юта. Часа на бекер, мэтра, сапа, да, узрей, русам и тебя, правда, мэйку, бездесно.
0: И вален, пигасу, дюсон, вилта, сэлэлэ, чит, бэрэ, кэсэ, индрэ, сак, фэйк, лэ, кэ,